на мне новая, прошикая, дай тебе тут мир, свежий на пустая, чика, фары слепит, как сапфира.

Точно, братик, ты вообще о чем? Валерий привела сестру, это часть троем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белый балаклаве, в черной дуной куртке, толкаю свой звучок, я пушу в переулке.